0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-22-716.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
8: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Почти.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
9: Прозрачные цены.
8: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
9: Со стороны Квадро.
8: Green Auto.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
12: Телефон рекламной службы 53

0: Полдник – это напиток, чай или кофе, а также полезный десерт обязательно растительного происхождения. Это могут быть сухофрукты, орехи и изредка протеиновое печенье. Дианова напомнила, что осенью многие россияне снижают объем потребления овощей и фруктов, из-за чего часто сильно набирают вес. За зиму, утверждает врач, женщина в среднем может набрать 2 килограмма, а мужчина – 3, но, как правило, проблемы с лишним весом к весне куда более внушительные.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нелихие 90. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Ваня. Радио

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте meddiscount.ru. Телефон 500-554.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
1: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло!
11: Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Игровые чаты становятся инструментом мошенников. В России разработают единые рекомендации по питанию. В вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С октября в России вступит в силу ряд новых законов. О наиболее заметных изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так покупатели маркетплейсов смогут обращаться к продавцу по поводу недостатков товара непосредственно через цифровую платформу. Новые правила также устанавливают требования карточкам товаров, ценам и скидкам. Изменения затронут и микрозаймы. Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий займ стоимостью более 200% годовых, если два таких у него еще не погашены. Кроме того, регионы начнут по новым правилам определять территории вокруг школ и других учебных заведений, где запрещена продажа табачной продукции, вейпов и кальянов. Аферисты все чаще используют игровые чаты для обмана детей и подростков. Как сообщает Москва-24, злоумышленники знакомятся с несовершеннолетними во время онлайн-игр и постепенно входят к ним в доверие. Затем с помощью угроз и шантажа детей заставляют передавать курьерам родительские сбережения или ценные вещи. В частности, их могут запугивать якобы уголовным преследованием родителей. В основном всплески таких преступлений приходятся на праздники и каникулы, когда ребята больше времени проводят дома. Родителям советуют выстраивать с детьми доверительные отношения, чтобы они не боялись рассказать взрослым об угрозах. В России разработают национальные рекомендации по питанию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Документ должен помочь врачам консультировать пациентов и заниматься профилактикой заболеваний, пишет Коммерсант. Кроме того, министр обратил внимание на недостаток овощей и фруктов в рационе россиян. Рекомендованный объем их потребления для взрослых и детей составляет не менее 400 граммов в сутки. Однако этого уровня достигают только около 40% обследованных. При этом остается высоким потребление сладостей, соли и переработанного мяса. Мурашко также сообщил о снижении потребления алкоголя. В этом году показатель по многим направлениям уменьшился почти на 10%. В российских вузах вырос конкурс на педагогические специальности. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минпросвещение. Так, в этом году в профильных учебных заведениях на одно место претендовали более 7 человек. При этом на бюджет в среднем направили по 15 заявлений. В прошлом году их было 12. Кроме того, со следующего года для будущих учителей планируют ввести профильные ЕГЭ. Например, поступающим на преподавателя математики потребуется сдавать математику.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
8: 5-650-28-716. Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
12: Школьная дискотека. Дискотека.
13: Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
15: Ваня.
16: Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: выводы.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
1: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Центробанк ужесточит требования к выдаче кредитов. Мошенники пугают автомобилистов продажи их автомобиля. Россияне начали получать уведомления об уплате налога на доходы.
2: Официальный доход может стать главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков уже с середины следующего года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас банки используют разные способы проверки доходов, в том числе упрощенные. Регулятор же предлагает перейти на единый подход. Сведения о заработке будут поступать из Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль. По словам Набиуллиной, это позволит учитывать более стабильные источники доходов и повысить надежность кредитов. Окончательный переход на новые правила пока обсуждается.
1: Аферисты начали использовать данные автомобилей для создания фиктивных объявлений об их продаже, об этом пишет РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками компании, обслуживающих дворовые шлагбаумы. Под предлогом замены оборудования они запрашивают паспортные данные жильцов и сведения из ПТС. Затем размещают поддельное объявление о продаже машины и пугают владельца возможной сделкой. Чтобы якобы не допустить продажи автомобиля, ему предлагают срочно перевести деньги на специальный счет. К обману могут подключаться и лжесотрудники полиции или автосалонов.
2: Россияне начали получать уведомления об уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей за год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают банки. Оплатить начисленную сумму необходимо до 1 декабря этого года включительно.
1: В России разрабатывают национальную базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии искусственного интеллекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 сентября, понедельник. Отмечается День генерального директора, День деловой книги в России. А еще праздник Саке, День добрососедства, День глупых вопросов, День рождения Алексея Акопова, популярного российского радиоведущего, и День рождения Ломбарда. Захотелось мне эти два события поставить где-то рядом.
1: Ну, действительно, в жизни может случиться ситуация, когда необходимо срочно получить определенную денежную сумму. Если нет возможности занятому у друзей, родственников, то на помощь вот может прийти учреждение, которое выдаст необходимое количество денег под залог, ну, какого-либо имущества. Закладывают на самом деле очень разные вещи, не только всевозможные, знаете, там золотые часы, там всякие драгоценности. А, например, в истории случалось, что короли и полководцы закладывали все эти ценности ради военных походов. Например, известно, что испанская королева Изабелла закладывала корону, чтобы профинансировать ту самую знаменитую экспедицию Колумба, в результате которой он оказался не в Индии, а в Америке.
0: Вообще, у меня был знакомый, который содержал свой ломбард. И я скажу, что там вещей, конечно, было дичайшее количество действительно интересных. И это не обязательно какие-то ценности, драгоценности, каменья. А люди закладывают абсолютно все, чуть ли не старинные книги.
1: Я тебе хочу сказать, да, абсолютно верно. Редкие коллекционные книги, вина, также коллекционные, произведения искусства, ну, то есть картины, всевозможные статуи, статуэтки, зубные протезы, даже те, которые, ну, в первую очередь, те, которые состоят из драгоценных металлов, ну, то есть, понятно, там, золотые всякие коронки, там, и так далее. А едем далее. 28 сентября. Почему стали праздновать именно сегодня? Да, так вот, именно в этот день, только в 1618 году в Бельгии, в Брюсселе, начало работу первое подобное учреждение «Дом Ломбарди». Ломбарди с большой буквы, потому что это были выходцы из итальянской области Ломбардии. Да, мы знаем, что это сокращенно от Лонгобарди, то есть длиннобородые. Да. Собственно, услугами этого учреждения пользовались многие знатные личности, включая даже членов королевских семей.
0: Ну вот только что про корону рассказывал.
1: Из соседних государств, конечно, европейских. Ну, примечательно, что это заведение функционирует в первозданном виде по сей день. Поэтому, да, вот 28 сентября стало датой проведения ежегодных праздничных мероприятий. Кстати, по поводу дней рождения. Сегодня вот вместе со мной, правда, несколько раньше родился великий советский режиссер БДТ, без него не БДТ, конечно, Георгий Товстоногов, родился Феллини, и вы будете удивлены Марчелло Мастроянни.
0: А мне хотелось бы закончить, ну, практически тостом. Пускай у каждого из вас будет столько денег, чтобы вам никогда не пришлось пользоваться услугами этих самых ломбардов.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
11: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание. Вкусная продукция по специальным ценам.
12: Доставка на работу и обратно.
11: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и он, понедельник наступил. Все же устали, наверное, отдыхать за субботу-воскресенье. Все же хотят на свою любимую работу, работушку-работоньку. Ну, а у кого-то отпуск, знаете ли. Двоих людей, как минимум, я знаю, которые отвалились в отпуск и там сейчас греют пузо на теплых курортах. Но мы им нисколечко не завидуем, потому что мы вообще жару не любим. Мы вот любим такую погоду, как сейчас в Петербурге. В Петербурге чудесная погода. Вчера было так солнечно, что даже на минуточку показалось, что пришло бабье лето. Ну, или кусочек бабьей осени. В общем, что-то бабье точно пришло. И, в общем-то, мы теперь все счастливые и радостные. Так, сегодня еще день рождения у Алешки. Я уже ему принесла хамон испанский. Приехал из Испании хамон. И я решила, что Алексею нужно обязательно кусочек Испании в себя заложить.
2: Я очень благодарен, очень тронут, тем более, что знаю твою привычку ни в коем случае не делиться вкусной едой, вообще любой едой, даже самыми близкими людьми. Видишь, я, видимо, попал в какой-то уникальный...
1: Круг. Очень узкий.
2: Как ты туда втиснулся, все-таки удалось.
1: Несмотря на наеденные за лето килограммы.
2: Конечно. Это другое.
1: Конечно.
2: Это же наслаждение. Это не просто, это же не борщ, понимаешь? Да. Это надо чуть-чуть.
1: Это по грамулечке для удовольствия, для вкуса, для, я не знаю, именно для того, чтобы...
2: Ну, по грамулечке так по грамулечке, в конце концов, сегодня можно.
1: Да. Собственно, хороший тост, коллега.
2: Да шикарно.
1: Казалось бы, но нет, друзья, сегодня понедельник, утро рабочее. Чем вы занимались в минувшие выходные? Что вы делаете прямо сейчас? Может быть, у вас есть какие-то планы на предстоящую неделю? Вот, да, некоторые спрашивают, а какая вам разница, чем мы занимались в выходные? А я отвечу. Вот у людей нет никакого плана. Вы сегодня рассказали, как вы здорово съездили в Выборг или в Тихвин. И человек подумал, вау, на следующие выходные и я замучу такую тему. Тем более, что пока, да, действительно более-менее тепло, более-менее сухо. Хотя у природы нет плохой погоды. Мы же живем в Петербурге, у нас, знаете ли, плащ-палатку на себя нацепил. Ну, или как там, дождевик. И погнал, и например, вот резиновые сапоги.
2: Ну, ты знаешь, кстати, был бы я каким-нибудь москвичом, я бы, например, отправился в какой-нибудь ближайший город старинный, типа Тулы, посетил бы там пряничный завод, конечно.
1: Да. Ну, а если бы ты был султан, ты бы имел трех жен. Итак, друзья, рассказывайте, пожалуйста, чем вы занимались, чем вы будете заниматься. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня». А, где рассказывать? В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно оставить еще и голосовое сообщение, самые лучшие из которых прозвучат в эфире. Ну и, конечно, у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, не самый подходящий день для шумных компаний. Правильнее будет посвятить время семье.
2: Овны женщины, если у вас попросят в долг, спокойно, но решительно откажите.
1: Тельцы мужчины, чтобы все успеть из меню, придется исключить горячительные напитки.
2: Тельцы женщины, воздержитесь от резких высказываний. Сегодня очень легко спровоцировать ссору.
1: Близнецы мужчины, хороший денек, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. Вместе с этим у многих появится шанс подзаработать.
2: Близнецы женщины, вас ждут новые знакомства, которые будут иметь самое приятное продолжение.
1: Раки мужчины, все, за что вы взялись, надо довести до конца. Сегодня нельзя ограничиваться полумерами.
2: Раки женщины, в любой спорной ситуации сначала досчитайте до 10 и успокойтесь.
1: Львы мужчины, у вас просто великолепный день во всех смыслах. Успех ждет на каждом шагу.
2: Львы женщины, прекрасное время для начала романтических отношений.
1: Девы мужчины, не сомневайтесь в своих решениях. Ум и природное чутье вас сегодня не подведут.
2: Девы женщины, постарайтесь воспользоваться энергией космоса в мирных целях.
1: Весы мужчины, сегодня можно инвестировать, обращаться к влиятельным лицам, начинать большие дела.
2: Весы женщины, вам не стоит проявлять агрессию и конфликтовать, чтобы ничего не испортить.
1: Скорпионы мужчины, прекрасный день с точки зрения деловых перспектив, достижения договоренностей любого толка.
2: Скорпионы женщины, к любым контактам стоит отнестись максимально заинтересованно. Кто-то из этих людей вскоре может вам пригодиться.
1: Стрельцы мужчины, звезды сулят вам покровительство и помощь со стороны прекрасной половины человечества.
2: Стрельцы женщины, любые слова и действия нужно продумывать с особой тщательностью.
1: Козероги мужчины, самыми выигрышными качествами для вас станут сосредоточенность и аккуратность.
2: Козероги женщины, вашей симпатии добиваются многие, поэтому будьте начеку и не спешите верить на слово.
1: Водолеи мужчины, вам звезды сулят удачные покупки для уютного быта домашнего интерьера.
2: Водолеи женщины, пришло время открыть свою жизнь для всего нового. Не отказывайтесь от предложений и приглашений.
1: Рыбы мужчины, великолепный день для приобретений ценных именно для вас.
2: Рыбы женщины, в любви вас ждет абсолютная гармония, поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня понедельник. Разумеется, вы рассказываете, как обычно, о проведенных выходных, с кем встречались, где побывали и что интересного, яркого, удивительного увидели. Кстати, все это можно будет публиковать в наших трех каналах. Помимо текста, еще и присылайте фотографии, будем рады ими полюбоваться. В данном случае я открыл сейчас нашу группу ВКонтакте, она так и называется, радио Ваня. Анечка Медведева пишет: эти выходные прошли хорошо, в субботу смогла отдохнуть, а в воскресенье днем наконец-то помыла холодильник, который никто из домашних мыть не хотел. Купила я новое средство, теперь буду сама наводить порядок, будет всегда чисто. У нас уже пришли холода, это Кемеровская область, город Тесуль, плюс 3 градуса и до плюс 5 всего лишь в течение дня. В здании, слава богу, тепло. Также хочу поздравить с днем рождения некого Алексея, пожелать всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, отличного настроения. Привет другу Егору.
2: Ну, тебя тут и Екатерина Сергеевна вот поздравляет.
1: Спасибо, да, девочки,
2: и да, девчонки, Алексей Александрович. Алексей Александрович стихотворение тебе в Телеграме прислал.
1: Это господин Митронин?
2: Полюбопытствуй, пожалуйста. Да, вот начинается оно очень патриотично. «Твой голос знает вся страна». Да что страна? Считай полмира. «Бодришь ты с раннего утра». Ты супер, ты звезда эфира. Ну и дальше там еще дифирамбы.
1: Ой, как приятно. Это... Леша, спасибо огромное, дорогой,
2: да,
1: спасибо.
2: У меня прямо аж мурашки пошли. Ну, Алексей, ты, конечно, знаешь, что преподнести. А Екатерина Сергеевна прислала открытку. Кстати, ты там, смотри, молот и зелень на этой открытке еще. Тоже с днем рождения тебя поздравляю.
1: Абсолютно, там зеленый, особенно вот это вот самое правое,
2: самая нижняя крайняя правая. Где вообще Катя ее взяла? Я даже такую не видела. Ага. Ты посмотри, какой ты худой. Значит, а что Екатерина напишет: в данный момент Катюша у нас смотрит телевизор и пьет чай с бутербродами. Мне прямо так захотелось сейчас чаю, аж зубы сводят. А коты спят на кровати и не дают мне ее заправить. И фотография котов тоже прилагается. Вообще, я считаю, что вот два кота – это правильно. Вот кот, он, у него должен быть друг кот. Вот собака, она может быть одна, потому что она как-то ближе к человеку. Но коту всегда нужен другой кот. Вот. И я сейчас прорабатываю этот вопрос, потому что мой Кузьма пока еще одинок. Но я считаю, что в ближайшем будущем, прямо чувствую, у меня появится какой-то второй кот. Я вот думаю, как ты думаешь, черного, да, завести или белого? То есть, чтобы я думала, это Кузя или это не Кузя? Я прямо его так и назову, не Кузя.
1: Понимаешь, какая штука? Есть такой знаменитый фильм комедийный «Мира Кустурица», называется «Черная кошка, белый кот». Можно по такой системе, тем более, что сейчас ЧБ, да, черно-белое в моде, ну, в смысле, да, люди одеваются, да, соответственно, да, да. Два этих цвета. Но мне почему-то кажется, что ты должна вернуться к концепции рыжего кота.
2: Вот, в общем, знаешь как? Вот как она получится? Ну, как говорится, котов, да, не выбирают, коты сами должны приходить.
0: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
8: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
11: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
15: Как

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Александр Вучич покинул пост президента Сербии. «Авангард» подписал контракт с новичком на 3 игры. И правительство утвердило календарь выходных на будущий год. Подробнее об этом прямо сейчас. Александр Вучич объявила об отставке с поста президента Сербии. После сложения полномочий он намерен возглавить предвыборную кампанию на досрочных парламентских выборах, назначенных на 25 октября. Если его партия одержит победу, кандидатуру Вучича могут предложить на должность премьер-министра. Вучич занимал пост президента с 2017 года и был переизбран в 2022. Его полномочия должны были истечь весной 27-го, но завершились досрочно. В соответствии с Конституцией Сербии, его повторное выдвижение на пост президента невозможно. Капремонт 369-го Омского детсада завершат до 1 ноября. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Сейчас в здании детсада идет отделка, замена системы электро- и водоснабжения. За ходом процесса установлен строительный контроль. Напомню, в этом году ремонт организован в 14 учреждениях образования. Обновят 11 школ и 3 детских сада. Трамвай «Семерка» сегодня временно прекратит движение. Ограничения связаны с проведением ремонта пути по улице Челюскинцев на участке от 10-й Ремесленной до Кемеровской. Движение трамвая будет прекращено с 8 вечера сегодняшнего дня до 5:30 утра вторника и в это же время со среды на четверг и с пятницы на субботу. «Авангард» заключил просмотровый контракт до 24 октября с защитником Евгением Кашниковым. На счету 23-летнего воспитанника московского хоккея 180 игр и 22 очка в КХЛ. За время действия пробного соглашения хоккеист может провести не более 3 матчей за команду. Сегодня «Авангард» принимает на «Джедрайв-арене» магнитогорский «Металлург». Начало игры в 19:30. Добавлю, в текущем чемпионате соперники встречались 13 сентября в Омске. Точный бросок Эндрю Потуральский в овертайме принес победу «Авангарду» 3-2. Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря этого года по 10 января 2027. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 3-дневных периодов отдыха – в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд – с 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года также будет нерабочим. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как ваши выходные прошли, что вы прямо сейчас делаете и какие планы на предстоящую неделю. Наталья отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня, а я уже 4 года как официально на пенсии. Ну вот, выработала стаж. Живу в своем маленьком сибирском поселке Тижин. Пью тишину по утрам вместо кофе. Топлю печь, по ночам-то уже ноль. Капусту крошу. Засолю банок 10, и моя фирменная хрустящая готова. Зимой вот открываешь баночку, и душа сразу пляшет. Жизнь удалась, греюсь душой. Наташ, мне прямо к вам захотелось вот прямо сесть к печке и под капусточку да чаечку. Да, чаечку, Алексей,
2: какое
1: не надо на меня так смотреть.
2: Изощренное лицемерие. А то мы не знаем, чем капусту запивают добрые люди. Рассолом, конечно же. А Любовь Рогозова здесь же. У меня понедельник начался с гороскопа, который посоветовал не ругаться с близкими. Удивительно, где-то вы такой гороскоп услышали гуманитарный. Передаю огромный привет кафе «Пончики-блинчики» на Минке. Желаю тихой и спокойной смены. Хочу еще поздравить с праздником начальника Ивана Юрьевича и вообще всех начальников, которые дают нам работу и зарплату. Я думаю, что сейчас...
1: День начальника, что ли, какой-то?
2: Я не знаю. Люба, мне кажется, писала это сообщение, стоя на коленях. А вот, изливая слезами горючими. Еще хочется передать пламенный привет моей большой семье. Всех люблю и уважаю. Всей стране чистого мирного неба над головой.
1: Роза Рузимова, мы в выходные с семьей решили пойти на велогонку. У нас дети так устали, что в субботу как вырубились, так только в воскресенье днем и проснулись. Но бодрыми. А в воскресенье, кстати, мы всегда устраиваем ежегодники. Чаепитие. Чаепитие! А сейчас, как всегда, собираю детей в школу. Чаепитие просто дважды, чтобы точно поняли, что никакого там тебе рассола, а именно чаепитие.
2: Ну, вот, слушай, прямо, да, вот, согласись, с экрана понесло вот этим вот невероятным ароматом свежезаваренного цейлонского чайку. Обожаю.
1: А я тут, знаешь, что откопала? Позапрошлогодний Иван-чай, я сама его сушила, и, оказывается, он вполне себе удобоваримый, я его прям в себя залила.
2: Ароматен.
1: Вообще просто невероятно. Как он так вот сохранился, и вот, да, и я пила Иван-чай, собранный вот этими вот золотыми ручками.
2: А еще, ребята, мне Варенька сегодня подарила большую банку соли, копченой на ольховой стружке, чтобы вот посыпал любое, даже самое неинтересное такое вот обычное блюдо, и
1: да.
2: Как будто на костре.
1: Да, ну, вот овощи получаются как будто бы на гриле, на костре.
2: Ну и мясо, да, соответственно. И, ну, это само собой.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
13: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно, на старте новой недели рассказывайте о проведенном уикенде. Встречи, яркие впечатления и не менее яркие эмоции. В нашем канале в Максе, он так и называется, радио Ваня, отметилась Наташа, с днем рождения Алексей, и меня тоже с днем рождения, Наташечка, поздравляю. Кстати, сегодня 28 сентября, в разные годы родились такие великие люди, как режиссер Товстоногов, режиссер Феллини и блистательный мой любимый итальянский актер Марчелло Мастрояни.
2: Татьяна, доброе утро из Туапсе. Выходные прошли незаметно. В субботу я наслаждалась видами парка Галицкого в Краснодаре. А сейчас еду на работу. Большой привет работникам скорой и медицинской помощи города Туапсе. Всем добра и хорошего настроения, пишет Татьяна.
1: Еще одна Татьяна. Привет из села Байкалово Свердловской области. Выходные были у родителей. С днем рождения, Алексея. Танечка, большое спасибо. Всех благ. Утром отвела ребенка в сад. Сейчас слушаю вас и стряпаю пироги. Очень много нам хозяек прекрасных, мастериц и кулинаров пишет, что под радио Ваня, даже если там не слышны наши голоса, а просто играет музыка любимая, все домашние дела делаются в два раза быстрее и качественнее.
2: Ну и Танечка еще, пользуясь моментом, передает привет родителям Пелевиной Ирине и Анатолию. Я вас люблю, заверяет Танюша. Здорово, когда, да, родители живы, здоровы, конечно, и все хорошо. А еще одно сообщение от Натальи Плотниковой. В пятницу мы отмечали день рождения подруги в стиле «Это некуда надеть». Я видела этот тренд, он сейчас очень популярен в интернете. Девчонки собираются, ну или девчонки и мальчишки, все гости, и надевают одежду, которую действительно некуда. Например, свадебное платье. Ты его один раз надел, оно болтается у тебя в шкафу, и вот ты его, пожалуйста. Или купил ты, я не знаю, костюм, прости меня, господи, медсестры, ну, некуда тебе его надеть, а на праздник можно. То есть вся та одежда, которая не ко двору почему-то пришлась, и действительно в этом бархатном балахоне, ну, куда ты еще пойдешь, вот, а у подруги день рождения, и ты можешь пощеголять там вот в таком вот прикиде. В субботу Наташка наводила порядок, дом у нее частные закрутки, ну, сами понимаете. А в воскресенье мы с семьей ездили в банный комплекс. Привет всем, особенно городу Тюмень.
1: Чудесно, Мила Страхова в группе «Радио Мания» ВКонтакте. Джаз и футбол. Вот где душа радовалась. Локо, как всегда, чемпион. И концерт джазового оркестра был просто замечательный. Тут две фотографии, футбольная команда. И Мила с каким-то симпатичным мужчиной позирует.
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: «Радио Мания».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете о том, как прошли ваши выходные и какие планы на предстоящую неделю, что прямо сейчас делаете, чем занимаетесь, что вокруг видите. Может, фотки у вас какие-то имеются, да, с минувшего уикенда, или прямо сейчас себя любимого можете заснять и, собственно, выложить, например, в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Ну, или просто сообщение написать, как это сделала Юлия Филь. Я к вам вернулась, пишет Юля. А почему? Потому что вы не молились. Юль, мы очень рады вообще, что ты вернулась. Я, наконец-то, в отпуске. Скоро уезжаю в санаторий лечить свои органы движения и надорванные нервы, пишет Юля. Юля, кто тебе там нервы драл? Вот мы сейчас придем и по голове настучим. Всем доброго утра, Алешку, с днем рождения.
2: Большое спасибо, Юленька. Надежда отметилась в Максе. Привет из города Тольятти. Мой понедельник начинается с конвейера АвтоВАЗа, цех окраски Нива. Ожидается очень длинная неделя. Девочки, держитесь. Вы самые лучшие и стойкие. И, ну, естественно, я не мог пройти мимо. Я вообще нападок на блондинок. А тут еще и просто очень красивая сама по себе девушка.
1: А имя-то какое? Надежда.
2: Надежда, да. Дарите женщинам надежду, любовь и модную одежду.
1: Ульяна, доброе утро из Самары. В выходные мы посетили картинг всей семьей. Ну, это было в субботу. А в воскресенье с мужем гоняли смотреть на красоты жигулевских гор на квадроциклах. Надышались воздухом, получили заряд энергии. Хорошего дня всем желает Ульяночка.
2: Татьяна Снегирева вообще, в принципе, половину сегодняшних сообщений должен считать. Но я, не я, ну просто сейчас моя очередь. Алексей, с днем рождения, пишет Таня. Умеете вы одним словом задать настроение на весь мой день? Это редкий талант. Танечка, спасибо. Пусть ваша жизнь будет как идеальный эфир без сбоев, с крутыми гостями и добрыми новостями. Желаю вдохновения. Пусть каждый день приносит повод улыбаться прямо в микрофон. Берегите себя, дорогой. Ну как приятно. Снегирева же наша постоянно слушательница.
1: Да, я знаешь, я вот завидую людям, которые могут так вот раз, и вот что-нибудь пожелать не банальное, такое вот интересненькое, и вот как-то так вот сложить это все так гармонично, и ты чувствуешь, что это не просто, да, там, желаю счастья в личной жизни, пух, а именно вот это относится к тебе конкретно, и больше такого пожелания никому не достается.
2: Да, конечно, именно поэтому так раздражают вот эти общерассылаемые открытки, которые не тебе индивидуально написаны, а просто перекопированы.
1: Просто интересно, да, кому-то нравится, когда приходят вот эти вот открытки, да, не именные, да, и видно, что это, да, рассылка.
2: Без индивидуального обращения. Да. А еще, знаете, что дико раздражает? Когда человек, зная, как тебя зовут, не обращается к тебе по имени. Поэтому, ребятки, когда будете нам писать, и Варваре, и мне, не стесняйтесь, называйте нас по имени. Это очень приятно, правда.
1: Меня можно Белка называть, если что. Да? Я тоже как бы не обижусь. Друзья, буквально еще чуть-чуть и продолжим читать ваши сообщения. А прямо сейчас музыка в честь тебя, кстати.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Реклама на радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
6: Йоган!
5: Ем! Жуан! Ваня! Ближе и роднее! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Центробанк ужесточит требования к выдаче кредитов. Мошенники пугают автомобилистов продажи их автомобиля. Россияне начали получать уведомления об уплате налога на доходы.
2: Официальный доход может стать главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков уже с середины следующего года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас банки используют разные способы проверки доходов, в том числе упрощенные. Регулятор же предлагает перейти на единый подход. Сведения о заработке будут поступать из Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль. По словам Набиуллиной, это позволит учитывать более стабильные источники доходов и повысить надежность кредитов. Окончательный переход на новые правила пока обсуждается.
1: Аферисты начали использовать данные автомобилей для создания фиктивных объявлений об их продаже. Об этом пишет РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками компании, обслуживающих дворовые шлагбаумы. Под предлогом замены оборудования они запрашивают паспортные данные жильцов и сведения с ПТС. Затем размещают поддельное объявление о продаже машины и пугают владельца возможной сделкой. Чтобы якобы не допустить продажи автомобиля, ему предлагают срочно перевести деньги на специальный счет. К обману могут подключаться и лжесотрудники полиции или автосалонов.
2: Россияне начали получать уведомления об уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей за год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 миллиона 400 тысяч рублей применяется повышенная ставка 15%. Самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают банки. Оплатить начисленную сумму необходимо до 1 декабря этого года включительно.
1: В России разрабатывают национальную базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии искусственного интеллекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 сентября, понедельник. Отмечается День генерального директора. День деловой книги в России. А еще праздник Саке, День добрососедства, День глупых вопросов, День рождения Алексея Акопова, популярного российского радиоведущего, и День рождения Ломбарда. Захотелось мне эти два события поставить где-то рядом.
1: Ну, действительно, в жизни может случиться ситуация, когда необходимо срочно получить определенную денежную сумму. Если нет возможности занятому у друзей, родственников, то на помощь вот может прийти учреждение, которое выдаст необходимое количество денег под залог, ну, какого-либо имущества. Закладывают на самом деле очень разные вещи, не только всевозможные, знаете, там золотые часы, там всякие драгоценности. А, например, в истории случалось, что короли и полководцы закладывали все эти ценности ради военных походов. Например, известно, что испанская королева Изабелла закладывала корону, чтобы профинансировать ту самую знаменитую экспедицию Колумба, в результате которой он оказался не в Индии, а в Америке.
0: Вообще, у меня был знакомый, который содержал свой ломбард. И я скажу, что там вещей, конечно, было дичайшее количество действительно интересных. И это не обязательно какие-то ценности, драгоценности, каменья. А люди закладывают абсолютно все, чуть ли не старинные книги.
1: Я тебе хочу сказать, да, абсолютно верно, редкие коллекционные книги, вина, также коллекционные, произведения искусства, ну, то есть картины, всевозможные статуи, статуэтки, зубные протезы, даже те, которые, ну, в первую очередь, те, которые состоят из драгоценных металлов, ну, то есть, понятно, там золотые всякие коронки, там, и так далее. А едем далее. 28 сентября. Почему стали праздновать именно сегодня? Да, так вот, именно в этот день, только в 1618 году в Бельгии, в Брюсселе, начало работу первое подобное учреждение — Дом Ломбарди. Ломбарди с большой буквы, потому что это были выходцы из итальянской области Ломбардии. Да, мы знаем, что это сокращенно от Лонгобарди, то есть длиннобородые. Да. Собственно, услугами этого учреждения пользовались многие знатные личности, включая даже членов королевских семей.
0: Ну вот только что про корону рассказывал.
1: Из соседних государств, конечно, европейских. Ну, примечательно, что это заведение функционирует в первозданном виде по сей день. Поэтому, да, вот 28 сентября стала датой проведения ежегодных праздничных мероприятий. Кстати, по поводу дней рождения, сегодня вот вместе со мной, ну, правда, несколько раньше родился великий советский режиссер БДТ, без него не БДТ, конечно, Георгий Товстоногов, родился Феллини, и вы будете удивлены Марчелло Мастроянни.
0: А мне хотелось бы закончить, ну, практически тостом. Пускай у каждого из вас будет столько денег, чтобы вам никогда не пришлось пользоваться услугами этих самых ломбардов.
2: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ва.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор Сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: На!

0: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
6: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил? Получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».
10: Как любить?

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, чихунь и судак. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: На картинке подсказки мужчина, нарисованный мужчина. Но он явно с кого-то срисованный. Мужчина, который очень любит заниматься спортом. Тягает всяческие разные тяжелые предметы. Может быть, даже и на даче помогает чем-то. Хотя такое ощущение, что кроме гантелей его руки ничего дальше не держивали. Но с другой стороны, такие мужчины обычно занимаются для того, чтобы потом показать себя со сцены, какие они натренировали себе мышцы, наели какие себе и наоборот...
2: Ягодицы.
3: Да, ну в данном конкретном случае, хорошо, что их не видно, ну я про ягодицы сейчас,
2: да, слава
3: но
2: Богу.
3: Зато все остальное у мужчины, ну прям вот высшего класса. Вот я прям, когда его увидела, я прям сразу поняла, какую рыбу надо загадывать, потому что, ну, это же невозможно что-то другое предположить, глядя на это тело.
2: Вот обрати внимание, не жиринки, да, только
3: никаких
2: мышцы,
3: жиров
2: мышцы,
3: вообще.
2: Только мышцы.
3: И мышцы, причем очень ярко выделены, да. Обычно еще для того, чтобы это сильнее было видно, такие мужчины намазываются маслом и на сцене поблескивают, а еще и автозагаром они там становятся такие коричневые, блестящий коричневый мужчина.
2: А мне еще нравятся такие,
3: прелесть.
2: Знаешь, такие же перекачанные, только женщины.
3: Нравится?
2: Нравится, это что-то невероятное. Я как-то, у меня вот сердце замирает, когда я смотрю на этих красавиц.
3: Да, мне конечно. Вот не очень. Мне, кстати, и мужчины...
2: Мне не светит, конечно, никогда такая.
3: Слушай, ну тебе и не надо. Мне вот, кстати, такие мужчины тоже, потому что они в основном такие вот нарциссического типа.
2: Влюблен в себя и пользуется взаимностью.
3: Да. Поэтому ему, кроме вот его штанги, в общем-то, не особо что-то и надо в этой жизни.
2: Конечно.
3: Главное же, да, чтобы им восхищались, и он сам собой тоже восхищался.
2: И женщины, чтобы к его ногам возлагали цветы.
3: Например, это тоже не
2: почему
3: возбраняется.
2: Да.
3: Итак, друзья, глядя на этого мужчину красавца, который вот видно же только из барбершопа вывалился. Так вот, глядя на него, мы угадываем рыбу, я напоминаю. А автор одного из правильных ответов отправится на концерт группы «Братья Гримм». Целых 2 билета получит, а концерт состоится 16 октября в клубе «Джаггер». Ну, конечно, при поддержке радио Вани.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: А на картинке подсказки мускулистый мужчина. Рисунок мужчины. Мужчина явно собирается на соревнование показать, какое тело он себе накачал.
2: Очень красивая мужчина.
3: Ну, мужчина может быть и красивая, но такие мужчины обычно...
2: замыкаются на себе, мягко так скажем, да?
3: Просто, спасибо, я просто не знала, как это выразить, чтобы было...
2: И не очень обидно в адрес подобных людей. Хотя, с другой стороны, почему нет? Ну, есть же у них и фанаты, и публика.
3: Человек вообще должен сам себя любить и сам себя принимать. И если этому мужчине для того, чтобы себя принять, нужно выглядеть вот так, то почему бы и нет? Что вы понаписали? Ну, во-первых, да, вот рыбу мы загадали. Ну какая скумбрия, Марианна? Ну, где вот этот мужчина, а где скумбрия?
2: Ну, в смысле, он такой же лоснящийся, как скумбрия.
3: А, жирненькая. Ну, если только да. Тунец, лещ, вот такой вот лещ, рыба-кубик, потому что действительно у мужчины на туловище очень много кубиков. Мойва, ну, видимо, мужчина чистый, только помытый, свежевыбритый. Мускус или мускун?
2: По-моему, есть такая рыба муксун.
3: Муксун, может быть, да. Акула, рыба-меч, бычок. Хорош.
2: Не дай бог тебе встретить такого бычка.
3: Анастасия Квасова считает, что это рыба-капля. Настенька, дорогая, вы когда-нибудь видели рыбу-каплю? Ну, более неприятного существа сыскать на планете, наверное, можно, но где-нибудь в глубинах океана, и, возможно, мы даже такого еще и не видели. В общем, есть у нас тут налим, минтай, лосось, уже вся перечислена.
2: Вся чума, короче.
3: Да, весь ассортимент магазина «Океан» перечислен. Для того, чтобы у мужчины вот так сильно выделялись мускулы, ему нужна сушка перед соревнованиями. Они все на просушке, вот эти вот все мужчины. И дамы тоже, кстати, которые этим занимаются. Самая знаменитая сушеная рыба – это вобла. Тут, наверное, никто спорить не будет. И поэтому правильный ответ сегодня был вобла. Да, а кстати, поздравляем мы.
2: А поздравляем мы Елену Терсенову. Я просто хотел, извините, вперед праву забежать.
3: Да-да?
2: И просто поделиться. Я только недавно узнал в свои 158 лет, что вобла – это родная сестра Латвы.
3: Казалось бы.
2: Вот. Да, госпожа Терсенова, Леночка, мы вас поздравляем, вручаем 2 билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты, новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.life 16+.
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: нужен, нужен еще.
1: Особые приметы на радио Ваня.
2: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Никита Гусятник у нас сегодня, 28 сентября. Вот такое в народном календаре обозначилось. Что? Что это означает? Почему гусятник? А потому, что к этому времени дикие гуси собирались в стаи и отправлялись на юга, а охотники устраивали последнюю в сезоне охоту на водоплавающую птицу. В деревнях начинали массовый забой гусей, птица к этому времени вес набирала, и пора бы ее уже в морозилку убирать. Ну и второе название праздника – репорез. Связано с уборкой репы, которая была одним из главных овощей на крестьянском столе.
3: Ну, это примерно до 18 века, потому что мы помним, как Петр I еще молодым человеком в конце какого там 17 века приехал из Европы, привез картошку, и начались по всей России картофельные бунты, потому что они к репе привыкли, ну, крестьяне, и говорили: уберите свою картошку, чертовой матери, обратно ее туда, в Европу, и через Атлантический океан этому Христофору Колумбу.
2: Ой, там. Хорошо, что никуда не убрали картошку, потому что это мой любимый овощ, я без нее прям жить не могу. А у меня, например, тетя считает, что пицца без картошки – это вообще не пицца. В этот день также было принято задабривать домового и водяного. Чтобы водяной не чинил бед, отрубали голову гусю, бросали тушку в озеро или реку, а голову оставляли домовому, пожалуйста. Считалось, что такой дар убережет дом от пожаров, а хозяйство от мышей.
3: То есть это судаков и карасей кормили гусями?
2: Вот это просто невероятное что-то.
3: Мы же понимаем, что никакого водяного там не было.
2: Ну, просто на другой стороне сидел, да, сосед и вылавливал гусей.
3: Подлавливал с очком, да.
2: И потом их, значит, это, на базар.
3: Конечно.
2: Хозяйки почивали гостей блюдами из репы. Репу парили, запекали, добавляли в пироги. И, понимаешь, существовало просто поверье. Если съесть на Никиту гусятника ломтик репы, можно навсегда забыть о зубной боли.
3: Это ж какая экономия.
2: Да. А еще в этот день заканчивали уборку вот этого самого корнеплода и делали зимние заготовки, например, рубили капусту. Вот рубить капусту мне очень нравится.
3: Во всех смыслах.
2: Да.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-66-33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
10: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
7: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио Ваня.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.
16: Тополины пушараю. А помнишь, раньше был там?
15: Все, что любишь, и яркие новинки. Бис. Таня не плачет.

0: знает, как тебе помочь. Это но.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Коммунальные платежи вырастут с 1 октября. Мошенники начали использовать для обмана цифровой рубль. Российские ученые разрабатывают биокомпьютеры на основе ДНК.
3: С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминают РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличатся. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий.
2: Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов на онлайн-площадках объявлений. Злоумышленники выдают себя за покупателей и утверждают, что уже перечислили оплату за товар с помощью цифрового рубля. После этого они просят продавца перейти по ссылке, отсканировать присланный QR-код или ввести данные банковского приложения. На самом деле отправка цифровых рублей осуществляется иначе. Перевод подтверждается самим отправителем, который указывает номер телефона получателя с открытым счетом для цифрового рубля. Продавцу не нужно совершать никаких дополнительных действий. Деньги поступают автоматически, а зачисление можно проверить только в своем банковском приложении.
3: Российские ученые ведут разработки в области биокомпьютеров, используя молекулы ДНК, белки и живые нейроны в качестве основы для вычислительных систем. Об этом сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, современные вычислительные устройства по-прежнему основываются на транзисторах, преимущественно кремниевых, хотя также ведутся исследования перспективных двухмерных материалов. Однако массовое внедрение подобных технологий пока остается делом отдаленного будущего. Для повышения безопасности, по мнению ученого, необходимо создавать такие системы, в которых один искусственный интеллект контролирует другой.
2: Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Об этом сообщают «Известия». Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Кроме того, в следующем году у россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрены 4 выходных подряд с 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года также будет нерабочим.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Дани и для Ани.
1: Овны мужчины, не самый подходящий день для шумных компаний. Правильнее будет посвятить время семье.
2: Овны женщины, если у вас попросят в долг, спокойно, но решительно откажите.
1: Тельцы мужчины, чтобы все успеть из меню, придется исключить горячительные напитки.
2: Тельцы женщины, воздержитесь от резких высказываний. Сегодня очень легко спровоцировать ссору.
1: Близнецы мужчины, хороший денек, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. Вместе с этим у многих появится шанс подзаработать.
2: Близнецы женщины, вас ждут новые знакомства, которые будут иметь самое приятное продолжение.
1: Раки мужчины, все, за что вы взялись, надо довести до конца. Сегодня нельзя ограничиваться полумерами.
2: Раки женщины, в любой спорной ситуации сначала досчитайте до 10 и успокойтесь.
1: Львы мужчины, у вас просто великолепный день во всех смыслах. Успех ждет на каждом шагу.
2: Львы женщины, прекрасное время для начала романтических отношений.
1: Девы мужчины, не сомневайтесь в своих решениях. Ум и природное чутье вас сегодня не подведут.
2: Девы женщины, постарайтесь воспользоваться энергией космоса в мирных целях.
1: Весы мужчины, сегодня можно инвестировать, обращаться к влиятельным лицам, начинать большие дела.
2: Весы женщины, вам не стоит проявлять агрессию и конфликтовать, чтобы ничего не испортить.
1: Скорпионы мужчины, прекрасный день с точки зрения деловых перспектив, достижения договоренностей любого толка.
2: Скорпионы женщины, к любым контактам стоит отнестись максимально заинтересованно. Кто-то из этих людей вскоре может вам пригодиться.
1: Стрельцы мужчины, звезды сулят вам покровительство и помощь со стороны прекрасной половины человечества.
2: Стрельцы женщины, любые слова и действия нужно продумывать с особой тщательностью.
1: Козероги мужчины, самыми выигрышными качествами для вас станут сосредоточенность и аккуратность.
2: Козероги женщины, вашей симпатии добиваются многие, поэтому будьте начеку и не спешите верить на слово.
1: Водолеи мужчины, вам звезды сулят удачные покупки для уютного быта домашнего интерьера.
2: Водолеи женщины, пришло время открыть свою жизнь для всего нового. Не отказывайтесь от предложений и приглашений.
1: Рыбы мужчины, великолепный день для приобретений ценных именно для вас.
2: Рыбы женщины, в любви вас ждет абсолютная гармония, поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будь».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: 6. Банкротство – лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
10: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.
10: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Netflix выпускает документальный фильм «Шумахер. 1994. Рождение легенды». Лента, которая выйдет в прокат 2 октября, посвящена первому из 7 титулов знаменитого Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Напомним, в декабре 2013 года Шумахер неудачно упал на горнолыжном склоне, ударился головой о камень. Удар был такой силы, что шлем гонщика раскололся. Повреждения, полученные спортсменам, были очень серьезными, и он оказался прикованным к постели на долгие годы, отмечает издание «Коммерсант».
2: Ну, а если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. А, судя по анонсу, режиссер не побоялся, во-первых, своей фамилии, а во-вторых, пройтись по самым спорным темам от хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. И, кстати, в фильме затрагивает любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует.
1: И еще, поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. И этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты без бизнесмена. А сам Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
0: Звездотека. Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня понедельник, 28 сентября. И так получилось, что очень сложно мне сегодня избежать чтения словословий в свой адрес по случаю дня рождения. Наташа меня поздравляет в Максе. Наш канал здесь так и называется, радио Ваня. Желаю удачи, пусть всегда звучит ваш приятный голос в эфире, в который я просто влюблена. В голос, конечно же, не в эфир.
2: Да и в эфир тоже.
1: Не надо сейчас, давай про меня побольше поговорим. А в выходные ездила в сад, просто гуляла, погода была замечательная. Наташечка, вот если бы вы еще сказали, где вы живете, нам тоже было бы
2: интересно. Да, Алексей бы лично пришел и поздравился бы.
1: Естественно. Да.

0: островах. Вот это веселуха.
1: Елизавета Перовская. Сегодня утром опаздываю на работу, быстрее сажусь на вилле, кручу педали, а они-то как-то так быстро проскакивают. Вилл не едет. Короче, я с него свалилась. Оказывается, цепь слетела, так и катила его до работы на починку. Лизонька, уверен, что вы человек серьезный.
2: Спортивный.
1: Волевой. Поэтому, в общем, небольшая беда, в конце
0: пускай
1: концов.
0: Пускай это будет самая большая неприятность, да, за вообще в вашей жизни.
1: Согласен.
0: Михаил Водопьянов. У каждого кота, пишет Михаил, должен быть друг и его родственники. Это вот Михаил по поводу чего нам такое написал. Фотографию прислал. Там, значит, три белых кота смотрят на серого. И Михаил спрашивает, угадайте, как их зовут. Я вот предположила, что это Д'Артаньян и три мушкетера. Ну, потому что, да, Атос, Портос и Арамис. Но три белых кота сразу же в одном кадре. Для меня это вообще очень удивительно. Давненько такого не видела.
1: Привет из Костромы от Валерия. А мы в выходные убирали последний урожай. Еще в нашей семье появился кот. Мы назвали его Кузя, между прочим, так же, как у тебя. Кто же Кузьма? Он приходил к нам, мы его подкармливали, но поймать все никак не получалось. Диковат, знаете ли. А вчера получилось. Мы его сразу хоба и в ветклинику повезли на опыты. Так как кота надо спасать. Всем хороших друзей.
0: Да, но у меня Кузьма превратился в Кузьмича. Вот, кто был с нами ранее, знает, что до этого у меня еще были два кота, Василий и Афанасий. И как-то моя дочь подошла и спросила у меня: мам, а почему у нас все коты сразу деды?
3: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные ваши прошли. Ну и, соответственно, вы рассказываете, мы читаем еще чуть-чуть ваших сообщений, прежде чем огласить имя победителя и обладателя фирменной сумки Шоппер от радио Ваня. Очень много сообщений с поздравлениями с днем рождения. Спасибо большое, Алексей. Поздравляю тебя тут все. Дифирамбы тебе поют, это просто невероятно.
2: А я сейчас зачитаю.
1: Да. Значит, сообщение от Екатерины. Привет из Гагарина. Отвезла ребенка в школу, вымыла машину, дома полы вымыла, 8:20, а сил уже нет. Всем хорошего дня. Супругу привет. Он покоряет километры дорог. Алексей, с днем рождения, это уже тебе.
2: Я помогаю по-прежнему вам, уважаемые друзья, поздравлять меня с днем рождения. Вот еще одно от Ольги Потехиной, рожденные 28 сентября. Это справедливые, доброжелательные и очень тактичные люди. Они умеют видеть ситуацию с разных сторон и стараются никого не обидеть несправедливым словом или поступком. При этом они знают себе цену и умеют отстаивать важные для себя вещи: гармонии, любви, уважения и внутренней уверенности. Вам, мне в смысле, пусть все важные решения приводят к лучшему, а рядом будут искренние и надежные люди. Оленька, спасибо огромное. Не могу сказать, что абсолютно все характеристики, изложенные вами, касаются лично меня, но я стараюсь, так сказать, не промахиваться лицом мимо грязи, как вы понимаете.
1: Эльвира, доброе утро из Башкирии, город Октябрьский. Выходные работала. Передаю привет коллегам пекарни Булки Хаус. Большой привет. Сейчас мы все тоже на работе.
2: Ольга Павловна Верещагина, доброе утро. Привет детскому саду «Светлячок» поселка Светлого Оренбургской области. С прошедшим профессиональным праздником, здоровья и достойных зарплат. Ваша заведующая.
1: Ну, так от заведующей, наверное, там зависит, как там девчонки-то получат прибавочку.
2: Ну, я думаю, что такую, если Ольга Павловна тонкий политик, психолог и дипломат, то в РАНО она всяко договорится.
1: Привет из Челябинска шлет нам Лиза, а мы на картошке, собираем ее вовсю, и привет передаю Ирине, Надежде, Илье. Всем хорошего дня. Вот видишь, люди картофан собирают.
2: Светлана Макроусова, доброе утро. Две девчонки, Веста и Светлана, из Тольятти, едут из Уфы и шлют всем огромный привет!
1: Ну и привет из Выборга от Ксении. Вчера у младшего был день рождения, ему уже 10 лет, время просто летит. Всем легкой рабочей недели. Ну, а поздравить мы сегодня хотим Виктора Мамонова. Мне кажется, таких жирных выходных, ну, вряд ли у кого-то было. Там Витька и за грибами пошел, но нашел их только в сетевом магазине в виде вешенок, потому что в лесу они от него попрятались. И под дождь попал, и маму пришлось в травматологию везти, потому что игра с внуком пошла не по плану, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, пишет Виктор. Ну, и еще добавляет, что яблоки собирал и шашлык жарил. И папе еще с машиной помог. Ну, как Вите не подарите шоппер?
2: Вот. Невероятный человек, конечно. Да, Вить, спасибо огромное. Как всегда, блистательный рассказ. Это в нашем канале в Максе. Всем огромное спасибо, ребятки. Было ужасно приятно читать и озвучивать ваши поздравления в мой адрес.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 28 сентября, в Омске солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Во вторник днем плюс 17.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минпросвещение определило продолжительность школьных каникул. Пешеходный Любинский в этом сезоне посетили более 1 000 000 человек, и лингвисты допустили изменение ударения в слове «звонит». Подробнее об этом прямо сейчас. В Минпросвещение дали рекомендации по продолжительности школьных каникул. Она должна составлять 9 календарных дней. Согласно документу, речь идет об осенних, зимних и весенних каникулах в первых 11 классах при обучении по четвертям. Для первоклассника предусмотрены дополнительные каникулы в феврале, продолжительность которых также составляет 9 дней. 131-ю школу в поселке Степном отремонтируют. Здание по результатам обследования признано аварийным, заниматься в нем нельзя. На время работ учеников 5-9 классов переведут в школу номер 15, которую ранее привели в порядок благодаря помощи мецената. Подвозить детей на занятия будут на специальных школьных автобусах, рассказали в мэрии. Школьники младших классов уже занимаются в детсаду, который находится в самом поселке. Пешеходные Любинские за 5 месяцев работы посетили более 1 000 000 человек. Итоги сезона на своих страницах в соцсетях подвел губернатор Виталий Хаценко. Напомню, в этом году пешеходный Любинский начался раньше обычного, 1 мая, а комфортная погода позволила продлить уличные гуляния до конца сентября. Каждую неделю выходные пространство в центре города превращалось в арт-квартал с концертами, ярмарками, перформансами и творческими встречами. Проект возобновит работу в следующем теплом сезоне. Омск снова возглавил рейтинг регионов самым дешевым бензином в стране. В августе топливо стоило в регионе 64 рубля 68 копеек. Такие данные приводит агентство «Промрейтинг». В десятку регионов самым дешевым топливом также вошли Башкортостан и Коми, разделившие второе место. На третьем – Ярославская область. Замкнули десятку Челябинская и Орловская области. В ближайшем будущем ударение в слове «звонит» может измениться и переместиться на первый слог. Такой прогноз высказали в Институте русского языка имени Виноградова. По словам экспертов, изменение может произойти после смены поколения носителей языка, для которых вариант «звонит» считается грубой ошибкой. Похожий сдвиг уже произошел в других глаголах, например, «катит», «ценит» и «курит», где раньше ударение также стояло на втором слоге. Напомню, сейчас литературная норма считается только вариант «звонит». Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1.
6: Со стороны квадра.
5: Green Auto.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-08-716.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
14: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожать.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Коммунальные платежи вырастут с 1 октября. Российские ученые разрабатывают биокомпьютеры на основе ДНК. Эксперты предупредили о звонках лжесотрудников соцфонда. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличатся. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Российские ученые ведут разработки в области биокомпьютеров, используя молекулы ДНК, белки и живые нейроны в качестве основы для вычислительных систем. Об этом сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, современные вычислительные устройства по-прежнему основываются на транзисторах, преимущественно кремниевых, хотя также ведутся исследования перспективных двухмерных материалов. Однако массовое внедрение подобных технологий пока остается делом отдаленного будущего. Для повышения безопасности, по мнению ученого, необходимо создавать такие системы, в которых один искусственный интеллект контролирует другой. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о распространенной схеме мошенничества. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются работниками соцфонда, пугают уменьшением пенсии из-за ошибки в документах, либо наоборот сообщают, что нашелся неучтенный стаж, сумму перечисляют в большую сторону и даже вернут недооплату. Мошенническая схема реализуется в несколько этапов. Первый – звонок от сотрудника соцфонда. Неизвестный сообщает пенсионеру, что в его документах допущена ошибка, из-за которой размер пенсии будет снижен. Звонящий настойчиво советует записаться на прием в фонд для решения вопроса и перерасчета выплат. Второй этап. Злоумышленники просят назвать номер талона. Мошенник говорит, что заявка уже сформирована, но запись подтвердится только после кода из СМС. Он называет этот код номером талона и просит его продиктовать. На самом деле кодом из СМС подтверждают вход в разные сервисы. Третий этап. Звонки от банка и ФСБ. Спустя время с пенсионером вновь связываются неизвестные. Они сообщают о взломе личного кабинета на официальных ресурсах и попытке списать деньги со счета.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С октября платежки за коммунальные услуги вырастут. Сегодня тепло получит еще 5 районов Омской области. И в Пушкинке пройдут творческие встречи с артистами. Подробнее об этом прямо сейчас. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. Для Омской области федеральное правительство утвердило индекс в размере 13%. Индексы ограничивают совокупный платеж. Тарифы на конкретную коммунальную услугу могут варьироваться относительно индексов как в большую, так и в меньшую сторону. Для того, чтобы общий платеж не превышал установленные ограничения, РЭК устанавливает льготные тарифы для жителей. Разницу ресурсоснабжающим организациям компенсируют из регионального бюджета. Минпросвещение обновит стандарты работы детских садов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, такие учреждения должны оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. Знакомство с культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду, сказал министр. По словам Кравцова, именно на этом будет сделан акцент в изменениях, которые собираются внести в федеральный образовательный стандарт. Подача тепла к началу недели организована в социальных объектах Омска и 16 районах области. Сегодня коммунальщики начали запускать системы теплоснабжения в Большереченском, Одесском, Павлоградском и Татарском районах. А уже завтра тепло придет в дома жителей Москалинского района. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. В ведомстве отметили, что муниципалитеты самостоятельно принимают решения о начале отопительного периода и подписывают соответствующие распоряжения. Традиционно на первом этапе к отоплению подключают объекты социальной сферы. Затем подача тепла начнется в жилом фонде. В Омской Пушкинке пройдут творческие встречи с артистами Олегом Токтаровым, Иваном Кокориным и Ольгой Смирновым. Серия встреч пройдет с 1 по 4 октября в рамках Международного фестиваля визуальных искусств «Порт-Арт». Посещение всех встреч в Пушкинской библиотеке бесплатное. Обязательным условием является предварительная онлайн-регистрация на официальном портале фестиваля portartfest.ru. Также во время фестиваля пройдут ретроспективные кинопрограммы, выставочные проекты, лекции, мастер-классы. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга». Один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имею к обратимым показаниям. Требуется консультация специалиста.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. 3 восьмерки.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
11: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
12: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
13: В Доброцене. Выгодные цены.
14: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
15: Реклама на радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
18: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
17: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Радио!

0: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Коммунальные платежи вырастут с 1 октября. Российские ученые разрабатывают биокомпьютеры на основе ДНК. Эксперты предупредили о звонках лжесотрудников соцфонда. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, в Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае, прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличатся. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Российские ученые ведут разработки в области биокомпьютеров, используя молекулы ДНК, белки и живые нейроны в качестве основы для вычислительных систем. Об этом сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, современные вычислительные устройства по-прежнему основываются на транзисторах, преимущественно кремниевых, хотя также ведутся исследования перспективных двухмерных материалов. Однако массовое внедрение подобных технологий пока остается делом отдаленного будущего. Для повышения безопасности, по мнению ученого, необходимо создавать такие системы, в которых один искусственный интеллект контролирует другой. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о распространенной схеме мошенничества. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются работниками соцфонда, пугают уменьшением пенсии из-за ошибки в документах, либо наоборот сообщают, что нашелся неучтенный стаж, сумму перечисляют в большую сторону и даже вернут недооплату. Мошенническая схема реализуется в несколько этапов. Первый – звонок от сотрудника соцфонда. Неизвестный сообщает пенсионеру, что в его документах допущена ошибка, из-за которой размер пенсии будет снижен. Звонящий настойчиво советует записаться на прием в фонд для решения вопроса и перерасчета выплат. Второй этап. Злоумышленники просят назвать номер талона. Мошенник говорит, что заявка уже сформирована, но запись подтвердится только после кода из СМС. Он называет этот код номером талона и просит его продиктовать. На самом деле кодом из СМС подтверждают вход в разные сервисы. Третий этап. Звонки от банка и ФСБ. Спустя время с пенсионером вновь связываются неизвестные. Они сообщают о взломе личного кабинета на официальных ресурсах и попытке списать деньги со счета.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прилюдии.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор-сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: На

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
10: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
4: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей. Экзамен по истории с 27 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки в российских вузах. Юрий Гагарин и Петр I стали образцами самоидентификации россиян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзамен по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования, предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жители блокадного Ленинграда как группа ассоциируются прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Горячий пламенный привет всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Новая трудовая неделя наступила. Солнечный денек сегодня в Санкт-Петербурге. 28 сентября, понедельник. Друзья, предлагаю вернуться к нашей исторической игре под названием «Угадай фильм». Исторической, конечно же, в том плане, что у нее достаточно продолжительная история, а правила ничуть не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш телефон. Телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас отличная российская кинокомедия, поставленная по мотивам известных произведений Василия Макарыча Шукшина. Кстати, в качестве подсказки скажу, что вот своих героев он называл, как мне кажется, весьма одним точным словом – чудики. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Полная бестолочь, блин. Ну, полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну, вот ты дед. Полный, ты что-нибудь понимаешь?
3: А?
2: Я говорю, ты понимаешь, что товарищ молотит?
3: Да, слушай, это серьезно.
2: Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Ну, ничего не могу понять.
4: Успокойся, зачем же нервничать?
2: Ну? А зачем же чепуху-то молотить?
4: Вы даже не вошли в суть дела, уже чепуха. Да почему же? Когда же мы научимся рассуждать-то логически?
2: Ну, и сами.
4: Раз не понял, значит, чепуха. Бред. Великолепная логика. Сколько же мы так отмахиваться-то будем?
1: Если вспомнили название этой картины, звоните, друзья, 325-696, код города 812. Всем пожелаю удачи, жду с нетерпением ваших звонков, а победителю подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Еще раз, удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
5: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
6: В Доброцене выгодные цены!
7: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Ваня. Ближе к

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Есть у нас телефонный звоночек. Дозвонилась к нам сегодня Ирина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина. Откуда дозвонились к нам? Рассказывайте.
2: Ну, вообще, я нахожусь в дороге, а так проживаю в городе Москва, а сейчас в данный момент нахожусь в городе Иваново.
1: Ой, отлично. И прям в Москве слушаете радио Ваня?
2: Мы сейчас в дороге, поэтому ваше радио слушаем в дороге.
1: Я понимаю. А как до дома вы бываете?
2: Конечно, слушаем любимое радио. Очень популярное для нашей семьи веселые песни. Всегда готовы его слушать.
1: Вот это именно я хотел услышать. Напросился, как всегда, на комплимент. Ирина, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Полный бестолочь, блин. Ну, полный же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну, вот ты дед. Полный, ты что-нибудь понимаешь?
4: А?
3: Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит?
4: Слушай, это серьезно.
3: Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Ну, ничего не могу понять.
5: Успокойтесь, зачем же нервничать?
3: Ну? А зачем же чепуху-то молоть?
5: Вы даже не вошли в суть дела, уже чепуха. Да почему же? Когда же мы научимся рассуждать-то логически?
3: Ну, вы сами-то.
5: Раз не понял, значит, чепуха. Бред. Великолепная логика. Сколько же мы так отмахиваться-то будем?
1: Итак, расскажите нам, как же называется этот фильм?
2: «Елки-палки».
0: Угадал!
1: «Ёлки-пальки», сказал Иосиф Сталин, когда впервые увидел «Лесоповал». Это из другого фильма. Тоже замечательного, кстати. Ну, и что, про что эта картина «Ёлки-палки», помните?
2: Конечно, недавно ее пересматривали. Это про изобретателя. В главной роли там снимается Никоненко.
1: Ой, ваш арбатский парень Сергей Никоненко, да.
2: Да, 1988 года фильм про изобретателя, очень такой интересный, специфический, чудной мужчина был. И как раз с Евстигнеевым этот, как раз сюжет фильма с Евстигнеевым, где они там активно общаются друг с другом.
1: Да. Но действительно был самый настоящий чудик, изобретал велосипед, вечный двигатель и годами просто сочинял вот этот вот философский трактат о государстве, из которого герой Евгений Александрович Евстигнеев ничего понять-то и не мог. Да и вообще нормальный человек мог ли вообще на самом деле понять, о чем там идет речь. Это нецелесообразно, он еще любил повторять, герой Сергея Никоненко. Ой, Ирина, рад, что вы дозвонились. Вам в подарок фирменный шопер от радио Ваня. Посылочка уже практически вылетела в Москву. Так что ждите, непременно получите. Можете поприветствовать, кого хотите.
2: Да, хочу передать всем друзьям, всем знакомым. Мы, кстати, хотели еще поздравить мою подругу Ольгу Бабушеву. У нее было день рождения, юбилей, 50 лет. Поэтому от всего сердца, пользуясь таким случаем, поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого доброго, светлого и мирного неба нам над головой. Спасибо.
1: Спасибо огромное, Ирина. С удовольствием присоединяемся. Ольгу с замечательным юбилеем. Хорошего дня и счастливого пути.
2: Спасибо огромное.
1: Всего доброго.
2: Будем вас слушать всегда.
1: Спасибо.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Мы хотим сделать радио «Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
12: Осень. Настроение зонт. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Забавный праздник отмечался накануне. День дружбана. Наверное, немногие могут похвастаться наличием такого друга, который при словах «мне плохо» ответит «ты где? Я еду». Аристотель, древнегреческий философ, сказал, что дружба – это одна душа, живущая в разных телах. Сегодня в нашем хит-параде интересные факты о мужской дружбе. К дню дружбана.
0: Пятое место.
1: Классическим примером мужской дружбы считаются отношения главных героев в романе Александра Дюма. Догадались? Да, три мушкетера.
0: Четвертое место.
1: Если вы не знали, друзья, мужская дружба более долговечна, нежели женская.
0: Третье место.
1: А еще мужчины легче прощают обиды и реже отказываются продолжать отношения, чем женщины.
0: Второе место.
1: Вот этот факт меня лично совсем не удивляет. Часто причиной прекращения дружбы между мужчинами служит, да, женщина.
0: Первое место.
1: В Восточной Азии друзья могут держать друг друга за руки, что расценивается как духовная близость и доверие. А совсем не то, что многие могут подумать.
0: Великолепная пятерка. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин. Более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 000 рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин, как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова. К началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска. Более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: На!

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт холл. 18+.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совершенно случайно наткнулся на эту картину и не мог оторваться, посмотрел опять же до конца. Фильм называется «Меняющие реальность». Он увидел свет в 2011 году. Сегодня предлагаю его посмотреть, а кому-то пересмотреть. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Эмили Блант. Кстати, это экранизация известного рассказа писателя Филиппа Дика, который, если мне не изменяет память, называется «Команда корректировки». Понимаете, о чем идет речь? Да, кто-то нами по-прежнему управляет. Мэтт Дэймон играет популярного политика, который знакомится совершенно случайно с одной девушкой, и между ними вспыхивает искра. Но оказывается, по мнению каких-то там людей, эта встреча не была предусмотрена в жизни главного героя, и ему придется приложить немало усилий, чтобы это опровергнуть. Но, как вы понимаете, победит, конечно же, любовь. Кино на вечер. Меняющие реальность. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько не говорили о паранормальном. Если этот парень не врет, то он стал 15-м человеком, который повстречался в этом году со знаменитым чудовищем Лох-Несс. Мужчина шел на яхте по озеру, когда примерно в 100 метрах от него из воды показалось нечто похожее на огромную крокодилью голову. Однако вряд ли можно всерьез уверять, будто в Лох-Нессе обитают крокодилы. Так что наш герой уверен, что, конечно же, он повстречался с Несси. Хорошо еще, что эта голова не причинила мужчине вреда, и он благополучно добрался до берега. Но, увы, как это всегда бывает, друзья мои. Рассказчик не смог предоставить никаких доказательств, потому что, по его словам, он просто растерялся и не успел сфотографировать чудище. Как же так? Мужчина добавил, что даже на осознание того, что именно он увидел, ему потребовалось несколько минут. Я бы тоже, наверное, испытал, как говорится, шок и трепет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, она внедорожнике. Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
8: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: своему кредиту и в МФЦ.
1: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
2: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Полина Гагарина поделилась с подписчиками новым видео из домашнего спортзала. На кадрах, снятых на фоне панорамных окон, певица работает с гирей. Волосы звезды собраны в хвост, а ее спортивный образ дополняют черный топ и высокие шорты, в тон подчеркивающие подтянутую фигуру. Артистка подняла серый снаряд над головой и сопроводила ролик ироничной подписью «Моя новая любовь». «Гиря! У меня пока 6 килограмм».

0: образа жизни. Девушки, берите пример.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Денис Клявер в беседе поделился подробностями создания песни «Солнце и сердце», записанной совместно со Стасом Костюшкиным, а также прокомментировал использование технологий искусственного интеллекта. По словам Дениса, композиция была написана в творческом сотрудничестве со Стасом. «Мы загорелись в моменте, я написал куплет и музыку, а он дописал. Потом мы тут же придумали эти рилсы». Он также выразил уверенность в пользе такого подхода. Чем больше песен звучит в исполнении разных артистов, тем интереснее и популярнее они становятся, сказал Клявер. Артист подчеркнул важность визуальной составляющей для телеканалов и отметил, что обсуждает с режиссером возможность снять полноценный клип. Отвечая на вопрос, почему в другом клипе «Не плачь, Анастасия» вместо актрисы был использован искусственный интеллект, Клявер пояснил, что команда искала подходящую героиню, но решила попробовать поэкспериментировать с ИИ-технологиями. Певец отметил, что зрители пока неоднозначно воспринимают эти технологии. Кому-то нравится, кого-то это отталкивает. Клявер подчеркнул, что искусственный интеллект – крутой инструмент, но призвал не передавать ему полный контроль над творческим процессом. Вот это правильно. А что касаемо клипа, конечно, нужно хотя бы один раз увидеть, чтобы составить свое собственное мнение. Давайте так и поступим.
0: Звездный час. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 29 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 18. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры. К концу недели до плюс 2.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт Хоу 18+.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло. Ваня, Ваня, радио «Ваня».

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
5: Школа магии. Шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 53.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Забавный праздник отмечался накануне. День дружбана. Наверное, немногие могут похвастаться наличием такого друга, который при словах «мне плохо» ответит «ты где? Я еду». Аристотель, древнегреческий философ, сказал, что дружба – это одна душа, живущая в разных телах. Сегодня в нашем хит-параде интересные факты о мужской дружбе. К дню дружбана.
0: Пятое место.
1: Классическим примером мужской дружбы считаются отношения главных героев в романе Александра Дюма. Догадались? Да, три мушкетера.
0: Четвертое место.
1: Если вы не знали, друзья, мужская дружба более долговечна, нежели женская.
0: Третье место.
1: А еще мужчины легче прощают обиды и реже отказываются продолжать отношения, чем женщины.
0: Второе место.
1: Вот этот факт меня лично совсем не удивляет. Часто причиной прекращения дружбы между мужчинами служит, да, женщина.
0: Первое место.
1: В Восточной Азии друзья могут держать друг друга за руки, что расценивается как духовная близость и доверие. А совсем не то, что многие могут подумать.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! Жительницы Гонконга, 70-летняя Ли и 60-летняя Джейн целых 20 лет были близкими подругами и всем делились. Я не случайно заостряю ваше внимание на возрасте. Вот только понравившегося мужчину приятельницы делить не пожелали. Когда в жизни Ли появился Цюань, которому, к слову сказать, 80, она вскоре с неудовольствием узнала, что ее подруга Джейн тоже с ним встречается. Ли, как могло показаться, отступила, и Джейн вышла за кавалера замуж. Но любовный треугольник не распался. Вскоре жена заподозрила, что муж продолжает отношения с бывшей пассией. Начался конфликт, скандалы, оскорбления, даже обращение в суд за запретом на приближение. Приятельниц пытались помирить. Пригласили их на местное телешоу, но и там все закончилось, слава богу, только словесной перепалкой. Что же до главного героя, то есть вот этого самого Цюаня, то он заявил, что, женившись, никогда не изменял супруге. Впрочем, мужчина добавил, что пришел к выводу: Джейн-то, оказывается, заманила его в брачные отношения. И все, о чем мечтает этот 80-летний бедолага, это развестись и спокойно жить дальше, не вспоминая ни об одной из подруг. Ну что ж, 80, может быть, действительно пора уже и на покой. Друзья мои, но...

0: Реклама на радио Баня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совершенно случайно наткнулся на эту картину и не мог оторваться, посмотрел опять же до конца. Фильм называется «Меняющие реальность». Он увидел свет в 2011 году. Сегодня предлагаю его посмотреть, а кому-то пересмотреть. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Эмили Блант. Кстати, это экранизация известного рассказа писателя Филиппа Дика, который, если мне не изменяет память, называется «Команда корректировки». Понимаете, о чем идет речь? Да, кто-то нами по-прежнему управляет. Мэтт Дэймон играет популярного политика, который знакомится совершенно случайно с одной девушкой, и между ними вспыхивает искра. Но оказывается, по мнению каких-то там людей, эта встреча не была предусмотрена в жизни главного героя. И ему придется приложить немало усилий, чтобы это опровергнуть. Но, как вы понимаете, победит, конечно же, любовь. Кино на вечер. Меняющие реальность. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько не говорили о паранормальном. Если этот парень не врет, то он стал 15-м человеком, который повстречался в этом году со знаменитым чудовищем Лох-Несс. Мужчина шел на яхте по озеру, когда примерно в 100 метрах от него из воды показалось нечто похожее на огромную крокодилью голову. Однако вряд ли можно всерьез уверять, будто в Лох-Нессе обитают крокодилы. Так что наш герой уверен, что, конечно же, он повстречался с Несси. Хорошо еще, что эта голова не причинила мужчине вреда, и он благополучно добрался до берега. Но, увы, как это всегда бывает, друзья мои. Рассказчик не смог предоставить никаких доказательств, потому что, по его словам, он просто растерялся и не успел сфотографировать чудище. Как же так? Мужчина добавил, что даже на осознание того, что именно он увидел,

0: ему потребовалось несколько минут. Ну, я бы тоже, наверное, испытал, как говорится, шок и трепет. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

роднее. Радио Ваня.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

0: вернуться.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Все!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня!

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.